Everybody, baby, it's nicely. Знаш ли, значи сад представи поединачно бенд, окей? Okay? Овен човек оди, свир на саксофону.